Ты нужна мне, верю, жду. Реку нежной боли с надеждой перейду. Люблю, люблю. На краю реальности с желанием стою. Это голос говорит моей печали. Это просто мои мечты взрослее стали. Я не найду слова.

0: Россия должна стать ведущей аграрной державой и обеспечить свою продовольственную независимость на годы вперед.
1: Нам нужно сделать все, чтобы мы себя прокормили сами. Вот посмотрите, мы же самая мощная аграрная страна в мире. Мы должны строить новые школы. Мы должны заниматься развитием здравоохранения, создавать новые фельдшерско-акушерские пункты.
2: У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами.
3: Народ, который способен преодолеть самые большие проблемы, неоднократно выпадавшие на нашу долю. Народ, который много раз побеждал врага. Народ, который терпел лишения, но оставался сильным и мужественным. Сильным и мужественным.

0: Россия должна стать ведущей аграрной державой и обеспечить свою продовольственную независимость на годы вперед.
1: Нам нужно сделать все, чтобы мы себя прокормили сами. Вот посмотрите, мы же самая мощная аграрная страна в мире. Мы должны строить новые школы. Мы должны заниматься развитием здравоохранения, создавать новые фельдшерско-акушерские пункты.
2: У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами.
3: Народ, который способен преодолеть самые большие проблемы, неоднократно выпадавшие на нашу долю. Народ, который много раз побеждал врага. Народ, который терпел лишения, но оставался сильным и мужественным. Сильным и мужественным.

буду шелковыми леди, но я не леди. Я непробиваемая, сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьянь.

моды шелковой, миледи. Но я не леди, я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьянь.